напиток просто пьет гитару. Заспеваю все свои песни. Расскажи, чему лишай про тебе. Но песни вне. Я тебе так просто пьет гитару. Заспеваю аж до темноты. Як зазнати сам, самому не знаю.

Наше радио. Знай наших. Ты слухаешь. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

Наше радио. Знай наших. Ты слухаешь. Наше радио. Наше радио. Знай наших.

0: Наше радио.
1: Наше радио.
2: Знай наших.
0: Наше радио.
1: Наше радио.
0: Наше радио. Знай наших.